Во неочакованный зличбованцы мяху крусченцы гминцы ради челью на чарошим посадженью рассудить джеши во ништо вяца 40 евро за новый камо за надрожное в обсветление в нукнице. Новый камо е требны, докеш хце энергию в обшедевзаче Заксн энергии дотальну электростацию в отварить. Техника за в обсветление се дырбисатуш в новом каморе заместнич. Но за ради челью бешу zadziwani przez tutu twasku naprawu, kiż nie bie we przedpolu od energiowego przedozacza z cywa przypowiedziana.